О, я в раю само, как в решту, редко нас пусте на онай свет. Как не би дошел на твою фешту, там ей моих 20 лет. Горе є з меном дост наших деч.